Imaginarios. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноты в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущена, золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация движения. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

imaginários. Шаг за шагом только дождями между мамой и мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде с люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страх закрывают. Мои глаза, любовь, поработение. Сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Следующий шаг, полет в небеса запущен.

пропаганда, наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.